как є наша срака, а на трейза маришка, послыша гаже сака, чорна-бейла писана, аліпа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.